0: Salam alaikum.
1: Vojbaš.
2: Привіт.
1: Como vai?
2: Приходь до нас. Як
1: ви? Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас. Там вас.